ням, я катлим эфермам. Оф, анам, оф, оф, бу белалы башинам, бен нере гидем, я дердиме дерман. Я дердиме дерман, я дердиме дерман, я катлиме ферман, я дердиме дерман.